0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
3: Приехавши в Загреб, задовольство свега рад. Над девойку из Хрваца налетио сам так. Стреле мощной любови помрачили мне ум. Да, усневрели вишне, нагонили на блуд.
4: Да, усневрели вишне, нагонили на блуд.
3: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva, nasukala na spru.
4: Bez milosti me kurva, sukala nas prud.
3: Riječ dvije